Ой, калея, ну, я мой тоже, я ламберой, ло-ло-ло-ло. Ты луй луй луй ла лай ле луй ле ла ла луй ле лу лу луй ла. На манга гара розо я манга стора бара чула ле манна луй.